96,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Rocket.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох.

больше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два.

Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первая чеховская.

песни, которые я знал. И вот мой последний про то, что кончен бал. Что одному быть плохо, лучше быть вдвоем. Но я разбит и слаб, и я мечтаю об одном. О чем? Попробуй.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слушаем радио. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
6: Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья.

слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова выпустили постановление о начале отопительного сезона. Официально он стартует 28 сентября. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации муниципального округа. С этого дня отопление начнут поэтапно давать в детские сады, школы и больницы, а также в другие социальные учреждения. Многоквартирные дома, предприятия и организации начнут подключать с 1 октября. Более 2 недель не могут нормально помыться и приготовить пищу жители микрорайона полиграфкомбината в Чехове. Из кранов у них идет ржавая вода с неприятным запахом. В начале месяца, после многочисленных жалоб людей и публикаций в средствах массовой информации, ресурсоснабжающая организация «Чеховская ЖКХ» сообщила, что изменение цвета воды связано с промывкой сетей горячего водоснабжения. Она проводилась 8 сентября. Однако ситуация до сих пор не улучшилась. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о полной готовности муниципалитетов региона, в том числе Чехова, к возможным нештатным ситуациям в зимнее время. В округах готовы почти 2500 единиц коммунальной и аварийной техники. Формируем и необходимый запас труб, насосов, задвижек и другого оборудования, чтобы все нужное для ремонта было под рукой, сказал чиновник. Избирательная комиссия Московской области утвердила итоги голосования по единому избирательному округу. Выборы признаны состоявшимися и действительными, а явка превысила 51%. Согласно данным избиркома, опубликованным в социальных сетях ведомства, в Мособлдуму проходит «Единая Россия». Она получила 57% голосов избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,9%. Далее следует ЛДПР и партия «Новые люди», которые показали практически идентичный результат – около 9%. Мособлгаз отчитался о завершении газификации деревни Коровино в Чехове. Газопровод здесь построен в рамках региональной программы, а протяженность новых сетей составила более 8 километров. Всего в деревне доступ к газу получили 200 домов.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове будет преимущественно пасмурно. Дождь прогнозируется на протяжении всего дня. Воздух прогреется до 14-16 градусов. Ветер будет южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
1: Новости на радио «Карета».
4: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
5: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
4: Стоп! Можно поменьше трагизма.
5: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
4: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
5: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. Эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию.
4: Стоп! Просто скажите. Они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
5: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
4: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
6: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
4: Светочка, спасибо. Все свободны.

0: мета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями, сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В любимом городе полдень.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Дополнительные суммы, которые появляются при внесении платы за коммунальные услуги, могут быть комиссией за проведение денежного перевода. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. До постановления правительства, которое вступило в силу еще в сентябре 2020 года, поставщики услуг могли заключать соглашения с банками и закладывать их комиссию за перевод денег прямо в коммунальный тариф. Жители могли платить фиксированную сумму, например, за свет, воду или газ, даже не подозревая, что часть этих денег уходит банку в качестве вознаграждения. Сейчас эта схема запрещена, и платеж разделен на плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за саму банковскую операцию, сказал он. Бондарь уточнил, что с 2024 года льготные категории граждан были освобождены от банковских комиссий при оплате ЖКХ. Контрольные и самостоятельные работы в школах не рекомендуется проводить на первых и последних уроках и в конце недели. Об этом сообщила глава комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Галышенкова, передает ТАСС. По ее словам, формального запрета на контрольные в конкретные дни недели не введено, однако Минпросвещение подготовило методические рекомендации по составлению графика обучения, включая оцениваемые работы. Кроме того, эксперт напомнила, что существуют санитарные правила для школ. Специалист отметила, что контрольные и проверочные работы нежелательно проводить на первом и последнем уроках, а также в дни, когда утомляемость школьников выше обычной. И в завершении выпуска фестиваль актуального российского кино «Маяк-2026» объявил программу смотра. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе мероприятия. Фестиваль пройдет с 3 по 8 октября в Геленджике. Фильмом открытия станет работа Алексея Учителя «Шум времени» о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Программный директор фестиваля актуального российского кино «Маяк» Стас Тыркин отметил, что подобранные фильмы отличаются широким разнообразием. По его словам, на смотре будут как новые проекты от признанных мастеров, так и дерзкие дебюты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули?

0: несете?
1: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
0: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
1: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
0: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: 24 сентября в эфире «Рабочий полдень».
4: Рабочий полдень.
5: Радио.
4: «Комета». «Рабочий полдень».
3: Добрый день, дорогие слушатели. В эфире «Радио Кометы» «Рабочий полдень». И с вами я, Зуля Дюкова. У нас 2 часа музыки, ваших заявок, приветов и поздравлений. А еще сегодня мы поговорим о том, что заставляет нас иногда поступать вопреки планам. Тема эфира — спонтанные решения. Бывало ли у вас так, что собираетесь домой после работы, а вместо этого уехали с друзьями отдыхать? Или зашли, допустим, куда-нибудь в кафе на 5 минут и остались там до закрытия? Звоните, делитесь историями. 8-916-244-0044. Это телефон прямого эфира. А начнем мы, как всегда, с главного, с музыки. Прямо сейчас стартует у нас «Солнечное лето», «Реквием». Ну, а я пока ротик свой разработаю.
4: Рабочий полдень на камень.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Продолжается наша фирменная передача «Рабочий полдень». 12:11 в Чехове. У меня есть первая заявка. Добрый день. Можно поставить песню «Обстановка по кайфу». Кто поет, не помню. Олег Кинзов поет. Прямо сейчас делайте громче и наслаждайтесь. Это «Рабочий полдень». И присылайте нам свои любимые композиции. Номер телефона я напомню. 8-916-244-2044.
2: Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Продолжается наш рабочий полдень. Коротко.

0: о погоде, наверное, поговорим. А еще в гороскоп заглянем обязательно.
1: Рабочий полдень.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-Бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-Бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Прогноз погоды.
4: А теперь о том, что за...

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Гороскоп.
1: Ну и куда же без звезд? 24 сентября на календаре. День у нас интересный. Солнце в весах, Меркурий тоже идет по весам, а Луна переходит из водолея в рыбы. Астрологи говорят, что сегодня разговоров может оказаться больше, чем планировалось.

девами. Девы у нас сегодня слишком ранимы, легко задеть, зато вечер чудная пора для свидания. Весы, неплохой день, поменьше вмешивайтесь в чужие дела и не

0: на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова выпустили постановление о начале отопительного сезона. Официально он стартует 28 сентября. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации муниципального округа. С этого дня отопление начнут поэтапно давать в детские сады, школы и больницы, а также в другие социальные учреждения. Многоквартирные дома, предприятия и организации начнут подключать с 1 октября. Более 2 недель не могут нормально помыться и приготовить пищу жители микрорайона полиграфкомбината в Чехове. Из кранов у них идет ржавая вода с неприятным запахом. В начале месяца, после многочисленных жалоб людей и публикаций в средствах массовой информации, ресурсоснабжающая организация «Чеховская ЖКХ» сообщила, что изменение цвета воды связано с промывкой сетей горячего водоснабжения. Она проводилась 8 сентября. Однако ситуация до сих пор не улучшилась. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о полной готовности муниципалитетов региона, в том числе Чехова, к возможным нештатным ситуациям в зимнее время. В округах готовы почти 2500 единиц коммунальной и аварийной техники. Формируем и необходимый запас труб, насосов, задвижек и другого оборудования, чтобы все нужное для ремонта было под рукой, сказал чиновник. Избирательная комиссия Московской области утвердила итоги голосования по единому избирательному округу. Выборы признаны состоявшимися и действительными, а явка превысила 51%. Согласно данным избиркома, опубликованным в социальных сетях ведомства, в Мособлдуму проходит «Единая Россия». Она получила 57% голосов избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,9%. Далее следует ЛДПР и партия «Новые люди», которые показали практически идентичный результат – около 9%. Мособлгаз отчитался о завершении газификации деревни Коровина в Чехове. Газопровод здесь построен в рамках региональной программы, а протяженность новых сетей составила более 8 километров. Всего в деревне доступ к газу получили 200 домов.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет преимущественно пасмурно. Дождь прогнозируется на протяжении всего дня. Воздух прогреется до 14-16 градусов. Ветер будет южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.

0: Тема сегодняшнего эфира — спонтанные решения. Знаете, я тут задумалась и подумала, ведь иногда самые такие моменты яркие в жизни случаются именно тогда, когда мы что-то решаем спонтанно, отступаем от плана, правда? Вот пример. Человек собирался провести выходные на диване, а в итоге купил билет на поезд и уехал в другой город. Или другая история. Шли мимо кафе, решили зайти на чашку кофе и просидели там 3 часа, обсуждая все на свете, а можно даже до утра. Разве это не здорово? А у вас еще было такое? Вот, может быть, вы спонтанно сменили работу, познакомились с кем-то важным или просто сделали что-то, чего сами от себя не ожидали. В общем, делитесь своими историями, друзья. Присылайте свои любимые композиции. Номер телефона, я напомню, 8-916-244-00-44. Либо присылайте в мессенджер Макс. Ну, а прямо сейчас у нас стартует Чепик. «Не люби меня», делайте громче.
1: Рабочий полдень на камень.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в Шарк.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350

0: 34-34-05.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Рабочий полдень продолжается, друзья. А я напомню, прежде чем начну читать ваши заявки,

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Суши-вок теперь в Чехове. Вкус

0: Сушивок.ру. Оформляйте заказы в приложении Сушивок. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ Сушивок.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Наша фирменная передача «Рабочий полдень» продолжается, друзья. А я хочу напомнить номер телефона.

0: композиции. Осталось у нас 20 минут времени. И также рекомендую подписаться на наше сообщество ВКонтакте, радиостанция «Комета 92.6 FM», друзья. Перехожу к вашим заявкам. Следующая заявка от Татьяны. Татьяна просит передать привет своей коллеге Марине и поставить что-нибудь бодрое. Рабочий полдень должен быть с музыкой. У нас всегда, Татьяна, рабочий полдень с музыкой. Всегда. Без музыки никак. Спасибо вам за заявку. Ставим для вас хороший трек. Прямо сейчас бодрый «Аделанте». Делайте громче, вы на «Комете» 92.6 FM.
1: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
2: ¿Por qué?
1: Porque la vida es corta.
2: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
1: Pero piensa, es muy importante. Mira, para

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Следующий полдень, друзья. Спасибо сегодня, что были со мной. Спасибо большое всем. Огромное спасибо. Сегодня мы говорили с вами о спонтанных решениях. И судя по вашим сообщениям, их у вас немало. Помните, иногда самый лучший план – это его отсутствие. Но все же не забывайте брать зонт. Вечером будет дождь, если пойдете сегодня гулять. С вами была эти два часа Золя Дюкова. Оставайтесь на волнах радио «Кометы» 92.6 FM. Впереди еще больше музыки и, конечно же, хорошего настроения. Всем до встречи. Завтра с вами Игорь, а я к вам вернусь в субботу в 12.00 по московскому времени. Всем пока-пока.

0: Радио Комета.
1: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2029 году Россию может ожидать пандемия гриппа. Об этом ТАСС заявил заместитель президента Российской академии образования, академик Российской академии наук, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что эпидемический или пандемический подъем гриппа происходит примерно один раз в 10 лет. В последний раз пандемический подъем в России был в 2019 году, поэтому в 2029 должна случиться очередная пандемия. Онищенко отметил, что отечественное здравоохранение уже 20 лет подряд ежегодно разрабатывает эффективную вакцину для актуальных штаммов гриппа. Астрономическая осень наступила в России в 3 часа 5 минут по московскому времени 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария в беседе с ТАСС. В этот момент центр видимого диска Солнца пересек небесный экватор, и светило перешло из северного полушария небесной сферы в южное. После равноденствия продолжительность ночи в северном полушарии начинает превышать продолжительность дня. В южном полушарии, напротив, ночи становятся короче дня, и наступает астрономическая весна. Момент пересечения Солнцем небесного экватора называют равноденствием. Это явление происходит дважды в год, весной и осенью. В марте Солнце вновь перейдет в северное полушарие небесной сферы, после этого в России наступит астрономическая весна, а в странах южного полушария – астрономическая осень. И в завершении выпуска британские ученые из университета Эксетера запустили первый в истории масштабный научный проект, посвященный средневековым турнирам. На протяжении 30 месяцев исследователи будут искать физические следы экстремального спорта средневековья, а также анализировать ландшафты и исторические локации на территории Англии и Уэльса. Об этом сообщают на сайте университета. До сегодняшнего дня знания о рыцарских поединках и имитациях сражений базировались почти исключительно на письменных документах. Материальные следы этих грандиозных мероприятий оставались практически нетронутыми, хотя турниры оказывали колоссальное влияние на элитное общество, формировали моду и культуру рыцарства во всей Европе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!

Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.

0: 8-809-59-69-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова выпустили постановление о начале отопительного сезона. Официально он стартует 28 сентября. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации муниципального округа. С этого дня отопление начнут поэтапно давать в детские сады, школы и больницы, а также в другие социальные учреждения. Многоквартирные дома, предприятия и организации начнут подключать с 1 октября. Более 2 недель не могут нормально помыться и приготовить пищу жители микрорайона полиграфкомбината в Чехове. Из кранов у них идет ржавая вода с неприятным запахом. В начале месяца, после многочисленных жалоб людей и публикаций в средствах массовой информации, ресурсоснабжающая организация «Чеховская ЖКХ» сообщила, что изменение цвета воды связано с промывкой сетей горячего водоснабжения. Она проводилась 8 сентября. Однако ситуация до сих пор не улучшилась. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о полной готовности муниципалитетов региона, в том числе Чехова, к возможным нештатным ситуациям в зимнее время. В округах готовы почти 2500 единиц коммунальной и аварийной техники. Формируем и необходимый запас труб, насосов, задвижек и другого оборудования, чтобы все нужное для ремонта было под рукой, сказал чиновник. Избирательная комиссия Московской области утвердила итоги голосования по единому избирательному округу. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Явка превысила 51%. Согласно данным избиркома, опубликованным в социальных сетях ведомства, в Мособлдуму проходит «Единая Россия». Она получила 57% голосов избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,9%. Далее следует ЛДПР и партия «Новые люди», которые показали практически идентичный результат – около 9%. Мособлгаз отчитался о завершении газификации деревни Коровина в Чехове. Газопровод здесь построен в рамках региональной программы, а протяженность новых сетей составила более 8 километров. Всего в деревне доступ к газу получили 200 домов.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно, а столбики термометров поднимутся до отметки плюс 14. Ветер прогнозируется южный, 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Гость в студии. На радио Комета. Комета.
5: Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Радио Комета 92.6 FM. У нас сегодня программа «Гость в студии». И небольшое объявление мне хочется сделать. У нас программа «Полезный настрой» с Анной Донрой выйдет через неделю. Поэтому сегодня у нас будет «Гость в студии». И сейчас начну представлять моих гостей. Меня зовут Ольга Ольхова. Ближайший сейчас придем с вами вместе. Напоминаю, что у нас сегодня будет прямой эфир с нашими гостями. И можно, и нужно писать нам в мессенджер «Макс» 8-916-244-2044 ваши вопросы по поводу текущего эфира. А эфир у нас сегодня следующего характера. Есть в Чехове деревня Ефимовка, городской округ Чехов. Связывает деревню с соседними населенными пунктами и основной трассой. А вот состояние с доездом до этой деревни весьма неоднозначное. Дорога, по которой можно приехать в деревню, с одной стороны, вроде бы есть. На некоторых участках покрытие не в лучшем виде. И, в общем-то, при запросе и обращении к Яндекс.Навигатору с попыткой выстроить маршрут, Яндекс мне рекомендует настойчиво уточнить и сверить маршрут в навигаторе, потому что есть актуальные проблемные места, встречаются ямы, колеи, особенно после дождей, и

0: Подъезд может быть весьма затруднен. И чтобы с этой ситуацией разобраться, сегодня к нам в студию радиостанции Каменность 2,6 FM пришли гости. Это активная жительница деревни Ефимовка Галянина Ирина. Здравствуйте, Ирина.
1: Добрый день.
0: Чуть поближе.
1: Добрый день.
0: И депутат Чехского городского округа Павел Хлюпин. Здравствуйте, Павел.
2: Здравствуйте, товарищи.
0: И давайте узнаем конкретно от жительницы деревни Ефимовка. Ирина, как добираетесь до деревни?
1: Ну, собственно, добираюсь на машине. У нас еще есть автобус. Дорога от автобусной остановки совсем оставляет желать лучшего, потому что, когда наступает зима, жителям приходится, ну, в буквальном слове, вкарабкиваться по насыпи, которая отделяет дорогу от остановки до самой деревни Ефимовка. Буквально там, конечно, 5-10 метров, но приходится на карачках, по сути, ползти по снегу. Вот. Ну, и в целом, как бы, у нас есть передняя дорога вдоль Лопасни для первой линии домов. Для второй линии домов, к сожалению, дорога, подъезд только сзади деревни, и вот эта дорога, она напрочь отсутствует, то есть это какое-то поле, по которому, собственно, мы добираемся.
0: Смотрите, на карте вроде бы нарисована дорога за деревней Ефимовка, то есть мы, если посмотрим Яндекс.Карты, то там весьма однозначно проложены дороги, и они там вроде как есть.
1: Совершенно верно, потому что не далее, как 2 года назад мы, благодаря активной позиции всех наших жителей, мы очень любим писать коллективные письма, просьбы, и благодаря нашей такой вот активной позиции мы добились того, что заднюю дорогу нам нанесли на карту. Но, собственно, нанесли-то нанесли, а вот как бы сделать ее забыли. Поэтому, если хороший солнечный день и поле просохло, то, конечно, вы можете добраться до задних участков, а вот если, конечно, дождь или снег, то, к сожалению, вариантов нет.
0: Но ведь население деревни чаще всего – это люди старшего возраста. Как они вообще там справляются и выживают? Просто я вижу по карте 2 остановки, и от одной вроде бы идет нормальная дорога, судя по карте, а вот от второй как раз это вот обходная такая дорога идет через заднюю часть деревни. Я так понимаю, что сейчас мы говорим как раз про ту дорогу, которая идет от 2 остановки.
1: Да, совершенно верно, та, которая ближе к деревне. Ну, собственно, я вам уже сказала, зимой это практически на карачках, потому что это обледеневшие ступеньки, да, то есть которых практически нет, они как-то сделаны из земли, но, собственно, зимой это превращается просто в месиво, и дойти невозможно. То есть очень печально. Но дорога для жителей вот передняя, да, то есть мы по ней можем ездить, иногда мы заказываем собственный трактор, который это чистит. Заднюю дорогу вот в этом году не чистили вообще, и, честно могу сказать, я даже была удивлена, потому что вроде как 2-3 последних года, да, то есть дорога чистилась и сзади, но в этом году как-то совсем все оставляет желать лучшего. Надеюсь, что в этом году зимой все-таки нам хотя бы пару раз трактор пройдет нашего благоустройства по задней дороге, которую так мы с трудом нанесли на карту. Вот. Но покрытие там отсутствует.
0: Вот. То есть она просто есть? Она нарисована, и на этом все.
1: Да.
0: То есть, мягко говоря, это направление, которое обозначено как дорога. Правильно я понимаю?
1: Да.
0: А кому обращались с этим вопросом? Ведь по-любому же к кому-то обращались.
1: Конечно. Вот этим летом мы подготовили коллективное письмо от жителей нашей деревни и обратились к главе администрации, к господину Собакину, для того, чтобы он помог нам эту дорогу отремонтировать на подъезд к деревне Ефимовка. В итоге, спустя 1.5 месяца, глава меня принял на личном приеме. Встреча проходила в офисе «Единой России». Я была удивлена, почему данная локация выбрана, ну, скорее всего, перед выборами это было обосновано. Мы встретились, и Михаил Николаевич лично мне открыл карту и указывал своей рукой, где будет отсыпана крошкой дорога, вот передняя, асфальтной крошкой, задняя дорога будет отсыпана щебнем, чтобы в любое время можно было подъехать к домам, потому что на 15 домов без подъезда, вы понимаете, да, сзади поле, пожароопасная ситуация, поле, кстати, не обрабатывается, там идут заросли растений, собственно, любая искра и ветер, и, собственно, ситуация печальная. Подъехать к домам невозможно, и, собственно, вот как бы Михаил Николаевич предложил нам отсыпать заднюю дорогу щебнем, переднюю асфальтной крошкой, въездную дорогу.

0: обещали поставить в капитальный ремонт, это на 27-й год. Угу. После нашей встречи я была удивлена. ВКонтакте появилась информация о том, что наша встреча прошла на высоком уровне. Угу. Что 27-й год вдруг неожиданно превратился в 28-29. Ну и, собственно,
1: внезапно
0: нам обещали отсыпать в этом, этот пост гласил о том, что глава дал распоряжение обустроить дорогу. В итоге, спустя месяц, я получаю письмо о том, что, ну, все совсем не так.
1: Вы ошиблись.
0: Да, что, к сожалению, эти дороги не имеют статуса
1: федеральных
0: и не могут быть отремонтированы за счет бюджета Чехова. Ну и, собственно, вусаны не там. Нам подсыпали на ямке несколько килограмм щебня. Ну, я бы сказала, даже килограмм. Не тонн, а килограмм.
1: О чем, собственно, Яндекс и сообщает.
0: Пыли в глаза. Ну, и, собственно, мы вообще думали, это начало работ или это все. Ну, собственно, судя по всему, это все. Потому что до 30 сентября глава мне четко прописал в документе, когда мы с ним встречались, своей рукой он указал 30.09 будет вся работа завершена, которую я вам обещала. В итоге несколько ямок, засыпанных щебнем.
1: А как обстоит вообще ситуация, допустим, с подъездом спецслужб? Ведь люди так или иначе, но обращаются в скорую помощь. Так или иначе нуждаются в помощи, допустим, МЧС. Это, ну, экстремальные ситуации, мы все понимаем. Но если там встрянет скорая, кто ее будет вытаскивать?
0: Ну, это вопрос лучше задать скорой.
1: И кто окажет помощь жителям деревни, если они будут в ней нуждаться?
0: Это очень сложно. Я могу сказать, что в нашей деревне буквально вот в прошлом году умер генерал-полковник, очень известный человек Николай Фадеевич Кизюн. В 97 лет скорая с большим трудом приезжала к нему. И, собственно, было очень непросто.
1: Но это
0: в итоге
1: ужасно.
0: Николай Фадеевич был переведен в реанимацию в Москву, уже в московскую больницу, ну, где, собственно, скончался.
1: То есть, получается, в данный момент из-за отсутствия нормального подъезда к деревне Ефимовка, можно, ну, даже не мягко сказать, что люди, живущие в деревне Ефимовка, практически лишены и отрезаны от коммуникации, мало того, что с внешним миром, так еще и от возможности получить вовремя помощь.
0: Ну, если передняя дорога еще каким-то образом обустроена, да, то есть и понятно, что по ней мы можем подъехать к первой линии домов, то задняя линия домов абсолютно точно в непогоду вы не проедете к вашему участку. А там практически 15-16 домов, которые лишены подъезда в нормальное время, в ненормальное время года.
1: Угу. Тут нужно еще уточнить. Я правильно понимаю, что жители деревни Ефимовка живут там на постоянной основе?
0: Ну, многие живут, да.
1: Это не какой-то дачный кооператив, где люди там по сезону приезжают и уезжают?
0: Нет, это не дачный кооператив, это деревня Ефимовка. Ну, я не могу сказать, кто живет, кто не живет, но, собственно, я пользуюсь домом, например, круглогодично, да, собственно. Ну, вот, естественно, что это не единственное мое жилье, но я хотела бы пользоваться своими участками, да, которые расположены на этой территории.
1: Получается, что у нас под Чеховом есть деревня? Павел Геннадьевич, что вы скажете? Есть деревня, в которой практически отсутствует инфраструктура. То есть люди там просто живут и живут. И как бы молодцы, что живете.
2: Ну, проблема индейцев в нашем муниципальном округе, они никогда шерифа не волновали. И то, что я сейчас услышал от Ирины, оно вполне логично в мое чеховское мировосприятие укладывается. То есть что получается? Я правильно понял, что вы встретились с главой. Он вам дал чешское мужское слово главы, пообещал сделать, и через некоторое непродолжительное время дал заднюю. Правильно я трактую?
0: Ну, я полагаю, что так.
2: Да, именно так. То есть у нас глава Михаил Николаевич хозяин, настоящий хозяин своего слова. Как легко он его дал, так легко он его и взял.
0: Ну, Павел, я как человек такой, который искренне верит, очень порядочный и верю в лучшее, да, то есть такой оптимист. Я все еще надеюсь, что Михаил Николаевич ошибся, когда направил мне письмо с комментарием, что сори, это не наша функция.
2: Ирина, я

0: снимаю перед вами шляпу, вы настолько искренний человек, свято верящий в доброе, чистое и светлое. Весь ваш интеллигентный образ об этом говорит. Для меня стакан наполовину пуст. К сожалению, я с регулярной периодичностью сталкиваюсь с подобными вещами в Чеховском муниципальном округе, и ваша ситуация, к сожалению, не единична, когда глава говорит «А», но на букве «Б» он запинается и замолкает. Поэтому не все так однозначно.
1: А так можно было, да?
0: В Чехове можно. Это нормальное явление, абсолютное.
1: Подожди, но я понимала бы, если вот эти два письма разделяло бы год, да? То есть как бы на первой встрече, если бы мне сказали, что дорогу сделают на следующий год. Потому что, скажу честно, у меня есть уже 4 или 5 писем от каждого главы о том, что дорогу сделают. То есть регулярно мы пишем письма о том, что нам нужно сделать дорогу. Это происходит регулярно. То есть вот нарисовать участки на карте очень быстро получается, а дороги сделать почему-то, ну, вот годами. Да? И каждый раз это было, ну, в следующем году мы поставим вас на баланс и все сделаем. Найдем в бюджете деньги и все сделаем. И это было из года в год на протяжении, ну, деревни уже лет 50, ну, конечно, я пишу уже, наверное, лет 15, да, то, собственно. И каждый раз это через год, но здесь было, ну, 30 сентября, ребят, ну, я не могу понять.
0: Это
1: я,
0: же было перед выборами.
1: Я на крыльях вылетела из приемной Михаила Николаевича. Думаю, боже, какое счастье. Наконец-то глава, который нас услышал. И к 30 сентября мы будем ездить по асфальту.
0: Выборы прошли, Ирина. Выборы закончились.
1: Ну, подождите, жизнь-то не закончилась.
0: Ну, для вас нет. Вы так и будете по этой разбитой дороге ковыряться. Вам глава четко все написал в своем ответе, что он передумал.
1: Ну, такой фразы не было.
0: А какая фраза была? Давайте вот мы прям педантично подойдем. Ну, что не получается? Ну, фактически.
1: Знаете, как бы, ну, было что-то связанное с тем, что дорога не соответствует, дорога впереди пятая категория, которая не может быть отсыпана вот тем покрытием, до которого мы договорились. И у меня вопрос, слушайте, а когда вот я у вас сидела, вы открыли карту, вы 30 дней готовились к моему визиту, вы не знали, что у вас эта дорога пятой категории, и крошкой ее нельзя отсыпать, потому что это у вас нецелевое использование средств получается.
0: А это говорит о уровне подготовки руководящего современного состава города и о степени компетентности. Но опять же-таки, это в моей трактовке. Я могу ошибаться, но я редко ошибаюсь, к сожалению.
2: Смотрите, обращаясь к документам на портале agochekhov.ru, мне сообщают, что данная дорога не является федеральной, но статус дороги местный, муниципальный, и обслуживание находится на ответственности администрации Чеховского муниципального округа.
0: То есть соответственно, это... если этот вопрос вынести по финансированию на Совет депутатов, но я не помню, чтобы ваша дорога на Совет депутатов выносилась на утверждение, то вполне логично, что мы могли бы, как депутаты, я бы лично поднял руку и проголосовал за то, чтобы вам сделали дорогу. Но поскольку этот вопрос не выносился, значит, деньги куда-то нужнее. Учитывая, что у нас засекреченные премии, то можно лично мне предположить, куда они уходят. Только предположить.
1: Ну, подождите, вот 2 миллиона 700 за 5 соток на берегу. Они куда пошли?
0: А вы расскажите поподробнее. Вот мы давайте начнем сначала. Как
2: что
0: мы познакомились с Ириной?
2: 2700?
0: Чтобы был понятен вопрос.
1: Да, знаете, мы познакомились с Павлом совершенно неожиданно. Как раз в тот момент, когда мы обнаружили сваи на берегу реки. И готовили коллективное обращение. Поэтому я приехала к Павлу в редакцию и подумала, что ну, нужно осветить это в СМИ. Ну и вот, собственно, произошла наша встреча с Павлом. И мы дальше начали плодотворно сотрудничать в отношении освобождения берега от застройки.
2: Что за сваи? Что это за 2700 за участок?
1: Смотрите, на торгах, ну, во-первых, вдруг неожиданно на берегу реки за рамками деревни Ефимовка, за границами деревни Ефимовка. Раньше границы деревни Ефимовка проходила совсем иначе. И границы были 50 лет одни и те же. Вдоль дорога ограничена.

0: ограничивала вот эта передняя наша дорога, ограничивала деревню Ефимовка. А дальше на берегу это были земли общего пользования, которыми пользовались все. Приходили купаться на реку разные жители из других деревень, потому что косили берег, ухаживали за берегом, строили мостики. Ну, то есть, по сути, это такой хороший пляж. И, естественно, как бы мы не предполагали застройку
1: этого места.
0: Потому что это одно из немногих мест, где можно хорошо купаться. И, собственно, вдруг неожиданно, по-моему, 2 года назад на Новый год начали забивать сваи на берегу реки. Мы насторожились. И как бы, когда мы начали выяснять ситуацию, мы поняли, что был выделен участок размером 5 соток, ключевой момент, 5 соток, да, то есть, ну, понимаем.
1: Небольшой, маленький.
0: Да. На этом участке предполагалась застройка дома 100 метров целых площадью первого этажа. И на Авито уже был построен этот дом. Когда мы заходили на Авито, мы видели этот шикарный дом на берегу реки в деревне Ефимовка. И мы еще долго искали, где же у нас этот дом находится. Мы не сразу могли понять. Потому
1: где-то?
0: Что у нас-то были только сваи. А на Авито уже был дом за 13,5 миллионов. В ходе торгов этот участок был продан некоему физическому лицу за 2 миллиона 700 рублей в год. Сумма. Администрация Чехова нарисовала этот участок и продала его, передала в аренду за 2 миллиона 700 рублей в год. То есть это 300 с лишним тысяч за 5 соток вот на берегу Лопасни.
1: Прошу прощения.
0: И я думаю, что это вообще самая дорогая земля не только в Российской Федерации, но даже в мире, потому что, ну, цену за такую аренду за стоимость сотки, ну, это очень дорого.
2: Но это длинный заход был, точнее, короткий, с тем, чтобы наоборот бюджет города Чехова, Чеховского муниципального района, обнести.
0: Ну, не знаю, по мне так, если ты сдаешь недвижимость в аренду, тебе в бюджет падают деньги за аренду.
1: Какое расстояние?
2: Подожди, Оля. В теории мы не закончили со смыслом этого участка. То есть его сдали, 5 соток, за 2 700,
0: правильно? 2 миллиона 700.
2: За 2 700.
0: 2 миллиона 700.
2: За 2 миллиона 700
0: тысяч. 300 с лишним тысяч в месяц.
2: 300 с лишним тысяч в месяц. Но в чем цимус ситуации? За 2 месяца там должен был быть возведен дом, и после его возведения этот участок должен был бы выкуплен быть у Чеховского района за 0,3% от кадастровой стоимости.
0: Ну, то есть переведем
1: это же даром.
0: Тысяч за 15.
1: Это же даром, получается.
2: Соответственно, да. Казалось бы, нарисована блестящая картинка, что чеховский бюджет будет пополнен хорошей суммой, блистательная работа, но на самом деле это, ну, в моем личном понимании, это афера. И я, когда Ирина донесла до меня эту ситуацию, я тогда обратился в прокуратуру, и я этот вопрос поднял на Совете депутатов. Как же так, дорогие товарищи? Мы разбазариваем земли, к тому же, ну, есть нюансы с охранной зоной. На берегу реки негоже ставить дом и перекрывать доступ местным жителям, которые исторически там купались, ловили рыбу. Это их территория, по сути, общественная. А тут вдруг какой-то...
0: Статус земель был землей общего пользования.
2: А тут вдруг какой-то товарищ нарисовался, за 2 месяца по-бырому построил бы дом, за 15 тысяч выкупил и в дамках. Депутаты меня не услышали. Татарчук такая была у нас, дама неоднозначная. Она после некоторых событий, когда ряд арестов прошел, почему-то исчезла из Чехова. В ее бытность этот земельный участок был выделен. И

0: явно меньше 200 метров до границ деревни от берега реки Лопасни. Это получается, ну, это есть федеральный закон.
1: Друзьям все, остальным закон. Остальным 200 метров. А чешской администрации и ее друзьям все. Прямо сейчас я был в гостях СНТ «Дружба», это полиграфские дачи, на противоположном берегу, прямо возле родника, прямо на берегу строится дом. Недавно начал строиться. Кто дал разрешение? Как это стало возможным? Какой там 200 метров? Там даже 20 метров нет. Но почему-то кому-то можно. Почему? Я не знаю. Ну, вернее, знаю, но в эфир не могу сказать.
0: Все мы это понимаем. И самое интересное, что возвращаясь все-таки к дорожному покрытию от водоохранной зоны, приходя обратно к дороге, мне тут сообщает, в общем-то, множество порталов по продаже недвижимости, что к деревне Ефимовка есть асфальтированный подъезд. Так ли это?
2: Ну, собственно, который никогда не ремонтировался долгие годы. И, собственно, подъезд по плотине, въезд в деревню. Но дальше-то как-то по деревне нужно тоже передвигаться.
0: А дальше выходят из леса лисы.
2: Дорога, которая, вот передняя дорога, собственно, мы строили ее за деньги жителей. То есть мы клали асфальтную крошку, очень много средств проинвестировали жители деревни. Мы сами переднюю дорогу много лет положили. Но это было уже лет 20 назад. И, конечно, с годами покрытие уже подпортилось. Угу. И второй раз собирать деньги на строительство дороги, мы решили, что мы не хотим платить больше за ремонт дороги, у нас есть для этого чеховское благоустройство. Пусть занимается своей непосредственной задачей. Поэтому и пришли к главе с вопросом сделать нам ремонт нашей дороги.
0: И вам, мягко говоря, сказали сначала, что да,
2: да,
0: а потом сказали, что
2: да,
0: нет.
2: Мне очень трудно поверить, клянусь вам, да, что вот как такое возможно, да, то есть я до сих пор не могу поверить, что дороги не будет. Ну, это, собственно, это очень странно.
1: Нет, это, но это нормально.
2: Это абсолютно странно для ответственных людей, да, то есть как бы это, ну, просто, я даже не знаю, как это обозначить, да.
1: Ирина, ключевое слово для ответственных людей. Ну, у нас не все люди ответственные.
2: Но главы регионов предполагают, что человек, который назначается на эту должность, да, то есть все-таки должность главы региона, это ответственный человек.
1: Человек предполагает, а губернатор располагает. Знаете такую пословицу?
0: Ну, опять же, смотрите, допустим, я сейчас обратилась к документальному подтверждению, да, и я сейчас смотрю развитие функционирования дорожно-транспортного комплекса на 2026 год по территории муниципального округа Чехов в рамках реализации программы, собственно говоря, по развитию дорожно-транспортного комплекса. И здесь я не наблюдаю деревню Ефимово. Здесь я вижу Чехов-Садовое, Заводская, Чапелево, Красные холмы, Деткова-Пронина, Новый Быт, Нижнее Пекалово, Верхнее Пекалово, Центральное, Малое Московское, это Чехов все, Антропово, Ермолово, Городище, Винюково, вблизи СНТ Винюково, участок 1, Захарково, город Чехов от Симферопольского шоссе до переезда по улице Центральная и село Молоди. Все. 22 пункта в этом документе в плане на 2026 год по ремонту дорог. Это мне сообщает портал как раз agochekhov.ru. У них здесь есть план ремонта дорог, за которым мне предполагают следить.
2: Ольга, ну вот я не понимаю, вот вы буквально за доли секунд сориентировались в ситуации, да? То есть я не понимаю, почему глава администрации не мог подготовиться к нашей встрече и не сказал мне, что вот ситуация такая, сейчас в бюджете нет средств, приходите в следующем году, вот через год или через два, но мы сделаем вам дорогу. По данному письму, которое я получила на выходе, итоговое, я понимаю, что ну, мы должны собрать деньги с жителей и сделать дороги. Все.
1: Я понимаю, почему.
2: А они потом продадут берег реки и застроят. Потому что я вот сейчас зашла на Яндекс.Карты и неожиданно обнаружила, что границы нашей деревни, оказывается, изменились.
1: С чего бы?
2: Не знаю. Так можно было?
1: Да, опять же, ну, возвращаясь к чеховской действительности, можно. В Сергеево также поменяли огромные непонятные земли, тоже несколько лет назад, взяли и присоединили к деревне. На совете депутатов я пытался выяснить происхождение этих земель, на меня поцикали и сказали, так надо, присоединили.
2: Ну, подождите, ну, как-то же, есть какое-то законодательство, по которому жители деревни должны проголосовать за изменение границ. Должны быть какие-то основания для изменения границ.
1: Закон, что дышло. Да, Ирина,
2: вы считаете, что человек вообще бесправен?
1: Ну, подождите, вы сейчас столкнулись с практической ситуацией. Первое лицо муниципального округа Чехов, который наделен определенными властными полномочиями и на которого возложена определенная ответственность за свое слово. А он вам сказал одно, а потом другое. По-русски это называется как? Обманул. Ну, а в моих кругах это вообще по-другому называется. Там нельзя в эфир произносить, как это называется. Меня тогда накажут. Как это возможно? Как допустимо, что первое лицо фактически обманывает своих жителей? Но это же реальность.
2: Вы сейчас говорите, но я до сих пор не могу поверить, что такое возможно.
1: А я с этим...
2: все-таки надеюсь, что Михаил Николаевич пришлет мне второе письмо и сделает дорогу.
1: Ирина, понимаете, вы возвышенный, культурный, интеллигентный человек. У вас на лице это написано, что ну, вы светитесь чем-то чистым, светлым, добрым. А я практика с земли, который бывал не раз бит, в буквальном смысле, ходит по земле и видит ту грязь, которая есть на самом деле. В отличие от социальных сетей и декларативных чьих-то заявлений. Я земной человек, который ходит по рынку, ездит на маршрутке, общается с бабушками, с обычными мужиками. Я вижу другую ситуацию, поэтому меня и не любят власть имущие, потому что я имею наглость называть вещи своими именами. То есть я говорю соврать, соврать. Я не говорю проявить политическую гибкость, как они говорят. Я говорю соврали, обманули. Так и есть. К сожалению, именно так. Поэтому так получается. Да, для вас это тяжелое восприятие, но, опять же таки, Михаил Николаевич, я же прекрасно знаю, что вы нас либо сами слушаете, либо кто-либо сопричины обязательно донесет содержание разговора. Михаил Николаевич, ну, будьте мужиком, исправьте свое письмо. Сдержите слово перед этой красивой женщиной, перед жителями. Проявите себя как ответственный руководитель. Сделайте людям дорогу-то уж. Коль сказали-то, ну, не гоже заднюю давать. Не по-мужски как-то.
2: Ну, будем надеяться, что письмо 2 мы все-таки получим.
1: Я на это очень надеюсь.
2: И оно будет позитивным.
1: Потому что грех отказать такому человеку, как вы, Ирина. И вашим жителям, которые, ну, недостойны того, чтобы мучиться, вязнуть в грязи, и чтобы там скорые застревали.
2: Ну, с точки зрения бюджета, я вам могу сказать, глядя на эту дорогу, потому что первую дорогу, ну, собственно, инициатором дороги передней и сбором средств занималась я. Это не так дорого на самом деле. Если нет каких-то сверхзатрат и вот этих сложных схем, то стоимость ремонта дороги, она не такая уж огромная на самом деле. И эти деньги можно всегда найти в бюджете. Это не колоссальные суммы, которые требуются для ремонта, ну, по крайней мере, наших дорог. Не знаю, как про остальные, да, то есть просто так красиво всегда президенту рапортуют о том, что у нас дороги кругом построены, а, собственно, деревня в 70 километрах от Кремля не имеет подъезда. Да?
1: Ой, то есть, Ирина, это, ну... понимаете ли, тут такая неоднозначность выплывает. А премии на что получать? Ведь у нас бюджет Чехова сокращается. Сборы уменьшаются по объективным причинам, потому что люди нищают. К сожалению, это факт. Цены становятся запредельными. Содержание главы мы увеличили, по-моему, с 3 до 7 миллионов в год. Это... помимо премий, масштаб которых я так не смог получить, обращаясь с депутатскими запросами, это тайна за семью печатями, почему-то, я не знаю почему. Соответственно, как-то моя журналистка обратила внимание на одежду Михаила Николаевича, на те лейблы, которые были на его футболочке, там, кофточке. И будучи человеком, просвещенный в вопросах моды,

0: у нас статья была написана, каких денег это все стоит. После этого Михаил Николаевич, где появляется на фотографиях, почему-то стыдливо у него ретушируются лыбаки. Почему? А я бы оставил, ну, хоть народ бы порадовался за достаток нашего руководителя.
1: Ну, Павел, я думаю, что нет ничего предрассудительного, когда мужчина ухаживает за собой, следит за своим гардеробом. И мне кажется, что это, ну, даже здорово, когда такой вот имидж у главы присутствует. Да? То есть, как бы, тебе приятно общаться с этим человеком. Вот я была абсолютно очарована Михаилом Николаевичем на встрече.
0: Надолго ли?
1: Ну, я пока еще под впечатлением и жду.
0: А я как солдат, как вот мужик от Сахи, я и хочу видеть во главе города не эстета и гламурного мальчика. Я хочу видеть мужика, который отвечает за свои слова, особенно перед женщинами, который тянет лямку и который город... заботиться о городе, как о своем собственном жилище, а не пользуется парфюмом и кофточками, которые стоят огромных денег. Ну, Михаил Николаевич, ваш огород камень.
1: Павел, ну, вы знаете, как бы, я думаю, что вот это две несвязанных параллели. Имидж человека, да, то есть, собственно, его гардероб и те дела, которые он делает, да, то есть притворяет в жизнь какие-то планы, намеченные регионом. Но, как бы, здесь, мне кажется, что я не вижу, ну, какого-то такого, вот, такой проблемы. Мне кажется, можно хорошо делать и то, и второе одновременно, да, то есть, собственно, и хороший имидж не мешает, собственно. Делать хорошие, добрые дела и качественно следить за бюджетом, за тем, чтобы жители были довольны вашими результатами деятельности вашей команды.
0: Знаете, у этого как-то не очень получается, по моему субъективному и народному мнению. Я вспоминаю Савина Анатолия Николаевича, первый глава был после развала Советского Союза. Он был колхозником. Ну, в буквальном смысле колхозником, то есть он возглавлял колхоз, по-моему, Дубницкий, я не помню какой. Он самостоятельно ездил на Ниве, без водителя. Он выглядел как мужик от Сахи, но город жил. Город жил, ну, крутился, вертелся, слушайте, механизм работал,
1: Павел,
0: от него не пахло.
1: Мир меняется. Да,
0: мир меняется, и видим, город в отрицательную сторону
1: человек,
0: меняется.
1: Я как человек, который из бьюти-бизнеса, да, то есть я вам могу сказать, что по статистике, конечно, вот посмотрите, количество барбершопов, да, которые у нас в стране появилось, да, у нас услуги в бьюти растут, потребление этих услуг для жителей, поэтому что, если человек получает 7 миллионов рублей в год, ну, он совершенно спокойно может себе позволить сходить в парикмахерскую раз в месяц, подстричь бороду в барбершопе, да, то есть, собственно, это нормально.
0: Лучше бы он их не получал, а зарабатывал.
1: Ну, у каждого свой крест.
2: Уважаемые гости эфира,
0: да.
2: Прошу прощения. Давайте вернемся все-таки к нашей теме сегодняшней. Смотрите, Ирина, мы с вами посмотрели карту деревни Ефимовка, и вы отметили, что там есть существенное изменение границ. И пока у меня было тут время, я посмотрела, на основании чего изменяются данные на Яндекс.Картах. То есть меняются они там, естественно, не сами по себе. Для этого им необходимы официальные документы от властей. И есть две группы, когда меняется сама юридическая основа, когда в картографии появляется неточность. На основании официальных документов от органов власти изменяются границы населенных пунктов и устанавливаются и корректируются, в общем-то. Это либо утвержден генеральный план поселения или городского округа, это изменения в правилах землепользования и застройки, это решение органов местного самоуправления, которые прямо меняют территориальную зону участка. И такие документы поступают, когда в выпущенные администрации постановления расширения границ поселка, когда они поступают, то Яндекс.Картам приходится соответствующие данные, и линия на карте обновляется. Также это исправление реестровых ошибок, то есть в ЕГРН закладывается неточность, и граница населенного пункта может проходить не совсем точно по отношению к реальному земельному участку. И все это делается на основании, исправляется это кадастровым инженером, который готовит межевой план с обоснованием. И на этом основании в ЕГРН вносятся верные данные. Так вот, у нас получается ситуация такая, что выходит, раз с границы у Яндекс.Карты поменялись, значит, на основании какого-то документа они были изменены, то есть

0: есть расширение поселка было либо согласовано?
1: Скорее всего, но мне об этом неизвестно. Я впервые сегодня увидела, что границы нашей деревни поменялись.
2: А кому-нибудь из жителей известно?
1: Нет.
3: Нет.
1: Я думаю, что мы все уверены, что границы нашей деревни неизменны. Они 50 лет существовали, 50 лет мы жили в одних и тех же границах.
3: Сколько нам открытий чудных?
1: Ну, я полагаю, что должно происходить какое-то голосование жителей, насколько мне известно, для того, чтобы внести такие изменения. Должны быть какие-то серьезные основания. И если вы говорите, как указано в документе, угу, это изменение небольшой границ, простите, в нашем случае эта деревня на 1/3 увеличилась, а может быть и в 2 раза. С учетом размера прирощенной территории, да, то есть как бы по берегу реки. Самое главное, что деревня росла в сторону берега реки.
0: Причем существенно расширилась.
1: Весь
0: прям
1: берег реки
0: хорошо расширилась.
1: Это деревня Ефимовка. При этом, когда я Михаилу Николаевичу сказала, не хотите ли вы похосить берег реки, потому что там сложно многим жителям теперь косить самостоятельно этот берег реки, потому что ну, уже много пенсионеров. Михаил Николаевич резко мне сказал, что нет, у нас нет такой возможности.
3: Они город-то покосить не могут. А пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к правоохранителям, нашим чешским, в частности, может быть, в прокуратуру, в Следственный комитет, поскольку мы официальные СМИ, то я официально обращаюсь с просьбой проверить законность расширения деревни и законность тех полученных участков, которые выползали нежданно-негаданно в сторону реки. Я думаю, правоохранители много интересного могли бы раскопать и по лишней звездочке себе в погоны заработать на этом.
0: Ну и в конце концов, я думаю, что все жители деревни Ефимовка и Чеховского района получат официальный ответ, действительно ли это ошибка Яндекс.Карт с определением границ деревни Ефимовка, или же за этим стоит нечто другое. И хотелось бы действительно получить официальный ответ властей для того, чтобы жители деревни были успокоены и сохранностью водоохранной зоны реки в первую очередь. И, конечно же, хочется, чтобы жители деревни Ефимовка в частности, как и в принципе жители других деревень и сел в Чеховском районе, имели возможность вызывать беспрепятственную скорую, чтобы пользоваться услугами курьеров и доставки, потому что не все могут сходить в магазин. Порой люди утрачивают способность ездить самостоятельно за рулем, начинают пользоваться услугами курьеров. И когда, простите, дорога представляет из себя непреодолимую тропу, ни один курьер, естественно, по ней не поедет. Получается, что люди отрезаны от цивилизации. И зачастую бывает так, что дети не могут вовремя приехать своим родителям их поддержать, привезти продукты, позаботиться, какие-то вещи теплые приобрести, купить и привезти. А ну, мы все живем в мире высоких технологий. И странно не пользоваться благами цивилизации. Сейчас, когда у нас шаговая доступность, то есть можно заказать все, что угодно практически, естественно, в рамках закона, и получить это дома буквально через 15-30 минут. А когда как раз возникает проблема с нечищенными дорогами и на территории города, и вот эти вот битвы этой зимы просто у меня стоят в памяти, когда просто жильцы чуть ли не целое поле боя организовывали, чтобы найти себе место на парковке, там ставились эти канистры с водой, чтобы никто не занял. Был даже один случай в прессе освещен, когда мужчина там решил сварить ежики из гвоздей и сам же на них напоролся. Так что, ну, тут как бы всякое в жизни бывает. Но все равно хочется, чтобы все люди жили в комфорте и все жили в спокойствии. В шаговой доступности находились от продуктов и от медицинской помощи в частности, потому что случаи у нас в жизни бывают, к сожалению, разные. Все мы знаем ситуацию, которая сейчас нас окружает, когда людям необходимо быть и на связи, и в беспроблемном, бесперебойном сообщении, то есть иметь возможность доехать, иметь возможность добраться всегда. Это важно. И очень бы хотелось все-таки получить официальный ответ на ситуацию с дальней дорогой по деревне Ефимовка, на ситуацию с расширением границ. Конечно же, я как человек, верующий в нечто хорошее и благоприятное, надеюсь, что скорее всего это ошибка, может быть, Яндекс.Карт. Но официальные бумагу получить, конечно же, хочется. Хочется быть полностью уверенными в том, что о нас заботятся те, кому доверена власть нашей

0: нашем городе. Согласитесь?
1: Конечно.
2: А я вот не верю. Поэтому я пожелаю Михаилу Николаевичу, чтобы при встрече с жителями Чеховского района он не рассчитывал на то, что красивые женщины будут вестись на его изысканную одежду и красиво подстриженную бороду, а чтобы он понимал, что люди сравнивают его слова до и после и делают выводы. Так что, Михаил Николаевич, будьте осторожны в своих высказываниях и обещаниях. Держите слово, будьте мужиком.
0: А наш эфир подходит к концу. Я хочу поблагодарить наших гостей за то, что они сегодня уделили время, пришли к нам в студию. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях была активная жительница деревни Ефимовка Галянина Ирина и депутат Чеховского городского округа Павел Иванович Хлюпин. Спасибо большое за эфир всем. Ну а мы отправляемся ожидать официальный ответ по состоянию дороги в деревне Ефимовка. Я надеюсь, что к зиме ситуация будет благоприятной. Ирина, вам желаю терпения и стойкости.
1: Спасибо огромное.
0: Павел Ильич, спасибо еще раз за эфир.
2: Да, всего доброго.
0: Ну а все наши слушатели, напоминаю, что у нас сегодня состоится программа по вашим музыкальным заявкам, как всегда, по традиции, с 6 часов вечера. Поэтому ожидайте, и будем все на связи.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
5: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
6: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
7: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: землі Лапеснінської, 16.00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала в интервью ТАСС, что участники из 70 стран посетят 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. По ее словам, среди участников будут представители 11 недружественных России стран. Это хорошо известное нам государство, которое продолжает сохранять контакты с нашими учреждениями и представителями культуры, а также принимать участие в дискуссиях и в обсуждении самых сложных вопросов, включая и вопросы суверенитета, в том числе культурного, отметила вице-премьер. Она добавила, что всего в мероприятии планирует принять участие представители 70 стран и 44 официальных делегаций. Массовое использование голосовых сообщений создает серьезные проблемы для продуктивности и психологического состояния сотрудников. Об этом газете «Ру» рассказала Карина Остроносова, директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец». Аналитики провели исследования для анализа рабочих коммуникаций в нескольких компаниях, замерили время реакции на разные типы сообщений и выявляли корреляции между использованием голосовых сообщений и продуктивностью. Результаты показали, что после поступления голосовых сообщений среднее время выполнения задач увеличивается на 15-20%. Количество ошибок при постановке задач вырастает на 30%, поскольку информация в голосовых сообщениях передается менее структурированно, чем в тексте. И в завершении выпуска самым читаемым российским классиком является Федор Достоевский. Из его произведений самыми востребованными являются «Идиот» и «Игрок», рассказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Весьма значительный сегмент сегодня занимает классическая литература. Мы наблюдаем подлинный ренессанс классики. Произведения Достоевского расходятся феноменальными тиражами, причем показатели их востребованности неуклонно растут год к году, объяснил он. Согласно еженедельному московскому рейтингу, как отметил Капьев, весьма высокие позиции неизменно занимают «Идиот» и «Игрок». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите, они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8 977 580 3504. Приходите

0: и попробуйте.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: If you wanna dance the light, if you wanna dance now, if you wanna ride, if you wanna dance.
1: Слушать, слышать. Радио, радио Комета.

0: Это «Радио Комета».
1: В микрорайонах города 17 часов.

0: на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова выпустили постановление о начале отопительного сезона. Официально он стартует 28 сентября. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации муниципального округа. С этого дня отопление начнут поэтапно давать в детские сады, школы и больницы, а также в другие социальные учреждения. Многоквартирные дома, предприятия и организации начнут подключать с 1 октября. Более 2 недель не могут нормально помыться и приготовить пищу жители микрорайона полиграфкомбината в Чехове. Из кранов у них идет ржавая вода с неприятным запахом. В начале месяца, после многочисленных жалоб людей и публикаций в средствах массовой информации, ресурсоснабжающая организация «Чеховская ЖКХ» сообщила, что изменение цвета воды связано с промывкой сетей горячего водоснабжения. Она проводилась 8 сентября. Однако ситуация до сих пор

0: пор не улучшилось. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о полной готовности муниципалитетов региона, в том числе Чехова, к возможным нештатным ситуациям в зимнее время. В округах готовы почти 2500 единиц коммунальной и аварийной техники. Формируем необходимый запас труб, насосов, задвижек и другого оборудования, чтобы все нужное для ремонта было под рукой, сказал чиновник. Избирательная комиссия Московской области утвердила итоги голосования по единому избирательному округу. Выборы признаны состоявшимися и действительными, а явка превысила 51%. Согласно данным избиркома, опубликованным в социальных сетях ведомства, в Мособлдуму проходит «Единая Россия». Она получила 57% голосов избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,9%. Далее следует ЛДПР и партия «Новые люди», которые показали практически идентичный результат – около 9%. Мособлгаз отчитался о завершении газификации деревни Коровино в Чехове. Газопровод здесь построен в рамках региональной программы, а протяженность новых сетей составила более 8 километров. Всего в деревне доступ к газу получили 200 домов.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно, а столбики термометров поднимутся до отметки плюс 14. Ветер прогнозируется южный, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

уже начала чуть-чуть заговариваться. С вами я, Анна Данрой, и еще целые 30 минут, 25 я с вами. Продолжаю поднимать ваше настроение, вы мне, кстати, тоже, потому что заявочки идут, и это очень радует. Ну а сейчас немножко хочу вообще про день рождения поговорить, что сегодня прям день рождения много. Как кто празднует? Вот, например, сегодня, кстати, такая дата интересная. В 1846 году обнаружена 8-я планета Солнечной системы, Нептун. Ровно 180 лет назад, 24 сентября, ребят, можно похлопать, мы с 8-й планетой Солнечной системы в этот день познакомились. А вообще, хочу вот, поговорить с кем-то, ребят, не хотите написать, как вы празднуете день рождения свое? У меня какие только дни рождения не были, и где только они не были, где я только их не праздновала, и в Таиланде это было, 2 раза на Иссык-Куле я ездила в Киргизию, и у меня был день рождения в красном, когда все одевались в красное, и все это на шашлыках, все это красиво, такая осень, все там приходили в красном, у меня даже собака была в красном свитере, очень красивые фотографии были, ну, в общем, и в белом было день рождения, и, в общем, и в прошлом году в бане подруг собирала, топила баню. Ну, в общем, и вы знаете, как-то вот в последнее время хочется в день рождения уединиться, какой-то подвиг вообще сделать. Потому что, например, вот прям хочется подвига в день рождения. Когда мне было 44 года, я проехал, например, 44 километра на велосипеде. Вот как-то, ну, для меня это был подвиг. Это первый раз я проехала. Вот. И, например, никогда не думала, что вообще в день рождения мне захочется тишины. И не потому, что там тоскливо, возраст. Нет, это вообще не про меня. Возраст для меня это всего лишь печать, ну, как бы это цифры в паспорте. И, кстати, вот сейчас я себя чувствую моложе, чем никогда не чувствовала. И меня это радует, потому что я там в 25-33 какой-то вообще разваленный была. А сейчас вот уже прям вот такое вот состояние, как будто я только жить начинаю, поэтому это не про меня, но почему-то вот хочется какого-то уединения. И вообще молодость себя чувствует, ну реально это новая жизнь. И вот мне интересно, кто как любит праздновать день рождения, потому что, например, ну для меня застолье, это, вы знаете, там, вот это когда начинают люди тебе звонить и поздравлять с днем рождения, честно вам скажу, вот абсолютно честно и абсолютно всем, кто меня слышит. Я не понимаю, с чем человека поздравляют. Ну что он сделал такого, чтобы родиться на этот свет? То есть он никаких достижений в своей жизни не сделал, да, он ничего не совершил. То есть это родителей поздравлять, это да, которые вымучили там, да, и поставили на ноги человека. Здесь я согласна. А поздравлять человека, ну, с днем рождения, ну, честно говоря, я не понимаю. Вот. Я, конечно, поздравляю, потому что это как бы вроде как надо, да, вроде как к этому люди привыкли. Но, честно вам скажу, можете меня не поздравлять, если вдруг кто-то вспомнит, когда у меня день рождения. Вот, поэтому, ну, для меня это такой спокойный праздник, который, скажем так, проходит в каких-то своих раздумьях, медитациях, состояние.

в общем-то. Ну, в своих каких-то вибрациях, что ли, скажу-то так. Ну и помним о том, что мы, кстати, есть сейчас на Яндекс.Радио, и кто нас по нам скучает, обязательно нас слушайте, потому что мы теперь вездесущие, мы теперь можем даже за границей вам вещать, если вы скачаете себе приложение на телефон Яндекс.Радио. Вот. А так мы попали сейчас на Радио Комета 92.6 FM к Анне Донрой на вечерний Чехов. Ну и, в общем-то, продолжается наша программа. Сейчас будет Владимир Кузьмин. Почему-то захотелось мне эту песню послушать. Вообще Кузьмина люблю, но вот «Эй, красотка!» «Эй, красотка!» «Хорошая погодка!» В общем, наслаждаемся. Дальше будет Майкл Джексон. Вот. И одна танцевальная музыка, которую для вас я люблю ставить для того, чтобы вы еще не заснули, но и не проснулись. Потому что скоро все-таки отходить ко сну. С вами я, Анна Донрой, вечерний Чехов. Скоро к вам вернусь после долгожданной рекламы еще на один выход. И прямо сейчас «Эй, красотка!» Владимир.

sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, 2.

0: Ваш. Подарите себе вкусный момент. Сделайте заказ в Суши Вок.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове Опт АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе Опт АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове Опт АКБ.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Завершаем программу «Вечерний Чехов». С вами была я, Анна Донрой. Но у меня еще есть 3 минуточки, чтобы вам рассказать интересную историю. Сегодня, кстати, интересный такой праздник международный. Всемирный день моря. Он учрежден Международной морской организацией. Цель, чтобы привлечь внимание и безопасность мореплавания, защите океанов и роли морского транспорта в мировой экономике. А я, знаете, хочу поздравить своих друзей. У меня есть такие Сергей и Анна Дмитриева. Они интересные люди. У них был дом в Норвегии, 3 детей. 4, 6 и 8 лет. Такие погодки. Через 2 года рождались детки. Жили в Норвегии, шикарный дом у них там, с панорамными окнами на лес. В общем, рядом озеро там под Осло. Все очень здорово, все хорошо было. А потом вдруг решил Сергей, муж, просто взять и закончить на штурмана там, или кто там, на капитана. В общем, получил права и сказал: продаем дом и едем по кругосветке. Ну, не там, не по кругосветке, они снимали яхту. В общем, Аня там в шоке, жена, по психологам начала ходить. Но, тем не менее, он ее убедил, уговорил, и они, наверное, 2 года прожили вот так, снимая яхты. Продали дом в Норвегии. Ребят, представляете, как надо уметь любить море, чтобы это все сделать. Они продали дом в Норвегии и начали кататься. Очень много интересных видео, фото отправляли. Ну, в общем, всех, кто любит море, я всех искренне поздравляю, потому что это надо любить. Меня всегда там штормит, укачивает. В общем, не моя стихия. Моя эта стихия, знаете, когда это ледяное море, забежать, окунуться, проплыть там чуть-чуть и выбежать. Вот это мое. А теплое море, валяться на пляже, это тоже не мое. Но, тем не менее, никто не отменял от этого кайфовать тем, кто это любит делать. И сегодня, кстати, Международный день караванщика. Его отмечают не только тот, кто караванами ходит, но еще дальнобойщики, экипажи судов и логисты. Так что все, кто с этим связан, я искренне тоже поздравляю. Вот прям от души. И пришла заявочка у нас одна. Поставьте для меня песню Владимира Кузьмина «Время моей любви». Услышала у вас Кузьмина и тоже захотелось мою любимую песню послушать. Пишет вам Павел. Всем теплого вечера и хорошего настроения. Павел, прямо сейчас для вас прозвучит песня «Время моей любви». Если останется даже время, еще прозвучит моя песенка танцевальная «Perfect» от какой-то там группы, в принципе, неважно какой, я ее даже сама не знаю, просто она очень хорошая, поэтому тоже можно еще оттанцевать перед тем, как пойти ко сну. Все, ребят, с вами была я, Анна Донрой. Благодарю заявки, благодарю всех, кто были со мной. Всех обняла, поцеловала. До завтра. Завтра выйду к вам вместе с Ольгой Ольховой с 6 до 8 тоже на «Вечерний Чехов». Будем жечь. Итак, всем пока-пока. Доброй ночи, хорошего вечера. Анна Донрой и «Вечерний Чехов» закрывает свою работу. А сейчас время.

0: Карила Пасні, 20.00.
1: Новости на радио Комета.
2: У микрофона Аля Серуденко. Здравствуйте. Власти Чехова выпустили постановление о начале отопительного сезона. Официально он стартует 28 сентября. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации муниципального округа. С этого дня отопление начнут поэтапно давать в детские сады, школы и больницы, а также в другие социальные учреждения. Многоквартирные дома, предприятия и организации начнут подключать с 1 октября. Более 2 недель не могут нормально помыться и приготовить пищу жители микрорайона полиграфкомбината в Чехове. Из кранов у них идет ржавая вода с неприятным запахом. В начале месяца, после многочисленных жалоб людей и публикаций в средствах массовой информации, ресурсоснабжающая организация «Чеховская ЖКХ» сообщила, что изменение цвета воды связано с промывкой сетей горячего водоснабжения. Она проводилась 8 сентября. Однако ситуация до сих пор не улучшилась. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о полной готовности муниципалитетов региона, в том числе Чехова, к возможным нештатным ситуациям в зимнее время. В округах готовы почти 2500 единиц коммунальной и аварийной техники. Формируем и необходимый запас труб, насосов, задвижек и другого оборудования, чтобы все нужное для ремонта было под рукой, сказал чиновник. Избирательная комиссия Московской области утвердила итоги голосования по единому избирательному округу. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Явка превысила 51%. Согласно данным избиркома, опубликованным в социальных сетях ведомства, в Мособлдуму проходит «Единая Россия». Она получила 57% голосов избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,9%. Далее следует ЛДПР и партия «Новые люди», которые показали практически идентичный результат – около 9%. Мособлгаз отчитался о завершении газификации деревни Коровино в Чехове. Газопровод здесь построен в рамках региональной программы, а протяженность новых сетей составила более 8 километров. Всего в деревне доступ к газу получили 200 домов.
0: Погода.
2: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно, а столбики термометров поднимутся до отметки плюс 14. Ветер прогнозируется южный, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
1: Новости на радио Комета.

говорю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь.

0: Опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Там, на неведомых дорожках. Поселок Палех известен как российский центр русского народного промысла, палехской лаковой миниатюры и иконописи. Год основания Палеха неизвестен. Историки датируют возникновение поселения 9 веком, хотя первые документально-письменные упоминания относятся к 17 веку. Палехом, как и другими близлежащими селениями, в 14-15 веках владели русские князья Палецкие, а Палех является центром удельного Палецкого княжества. Путеводитель. Палех расположен на 63-м километре участка трассы Иваново-Нижний Новгород, в 30 километрах от города Шуи, где находится ближайшая железнодорожная станция. Через поселок протекает небольшая река Палешка.
6: Исторический телеграф. Палех не всегда ассоциировался с красочными шкатулками. По легенде, в леса на берегу речки Палешки бежали иконописцы из Владимира и Суздаля. Осев, писал

0: писали иконы, а после революции оставили религиозную тематику и взялись за светские мотивы, сказки, предания, былины. Писать миниатюры стали на шкатулках. Палехскими иконами восхищались многие известные личности – Некрасов, Лесков, Чехов. В 1814 году высказывал особый интерес к работам русских иконописцев Иоганн Гёте. Немецкий поэт получил от владимирского губернатора в подарок две иконы, написанные в Палехе – «Двунадесятые праздники» и «Богоматерь». Инициатива создания музея палехского искусства принадлежала Максиму Горькому.
1: Как красиво! Древнерусский Палех рекомендован для посещения в рамках туристского маршрута «Золотое кольцо России». В поселке есть несколько музеев именитых мастеров лаковой миниатюры и иконописи. Среди них дома музея Ивана Голикова, Николая Голикова, Павла Корина, Ивана Баканова, Ивана Вакурова и братьев Солониных. В 1935 году был основан Государственный музей палехского искусства. Собрание музея насчитывает более 10 тысяч экспонатов, среди которых более 3000 русских икон, включая иконы 14-16 веков, более 7 тысяч лаковых миниатюр. В 2014 году Музей палехского искусства получил новое звание, что позволило экспонировать большую коллекцию старинных икон. А дальше мы держим путь в Забайкалье. Нас ждет город Чита. Там, на неведомых дорожках. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: лето.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
2: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
1: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: This is my recital. I don't

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Мне кажется, супергерои покинули Голливуд. Им там нестерпимо скучно, и все они...

0: Что дальше?
1: Для строительства этой сцены нам всегда не хватало рук. Без болтов и монтажной пены все это собрал

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Орехове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
6: Я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

сяду, тупой как глобус, и как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Tropps – One Thing. Визитка группы The Tropps. Но изначально этот безупречный хит сочинил американец Чип Тейлор, а в 1965 году его записали The Wild Ones. Записав эту же песню годом позже, The Tropps затмили конкурентов и тут же очутились на вершине чарта Billboard Top 100. Как это было записано – отдельная песня. Продюсер Ларри Пейдж арендовал студию вообще-то для записи своего оркестра, а The Tropps сказали посидеть, подождать в автобусе рядом со студией на случай, если останется вдруг свободное студийное время. Они сидели и ждали, пока не получили сигнал. У них было всего 45 минут на то, чтобы установить оборудование, настроить звук и записаться. И они сделали это. За 10 минут, за 2 дубля были записаны Wild Things и With a Girl Like You. Tropps сделали эту дикую штучку своей фирменной вещью, попавшей на второе место в британском хит-параде. С ее тяжелым гитарным рифом и флиртующим текстом песня стала эталоном гаражного рока. И это был единственный в своем роде хит номер 2, где соло исполнялось на древнем духовом инструменте под названием окарина. Это такая глиняная, похожая на свисток флейта. Эта песня имеет большую известность и часто используется в фильмах и на спортивных состязаниях. Ее исполняли множество различных музыкантов и коллективов. Позднее ее записал даже Джимми Хендрикс. Кстати, песня заняла 257 место в списке 500 величайших песен

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

самая известная композиция группы Underwood посвящена первому человеку в мире, совершившему космический полет. Называется она «Гагарин, я вас любила». Максим Кучеренко написал ее под впечатлением от документального фильма режиссера Валентины Руденко «Гагарин, я вас любила», в котором легендарный космонавт предстает перед зрителями обычным человеком, а не культовой фигурой. Музыканты Underwood'а объясняют идею песни так. После полета и возвращения на Землю Гагарин превратился из человека в символ. Для всего мира он встал в один ряд со словами «Россия, водка, балалайка». Он стал фигурой плакатно-мраморной, оставшись таким и после смерти. Его любили миллионы женщин во всем мире, но он любил только одну. Наша песня — это история такой женщины, одной из. Записанная в 2000 году в Москве, песня стала первым синглом Underwood'а, которому суждено было стать визитной карточкой коллектива. Известности песни способствовало ее включение в саундтрек к фильму «Даунхаус» Романа Качанова. Артемий Троицкий в журнале «Космо» назвал Underwood единственной ценностью, которая досталась России от Украины после Гоголя.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Это

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. «Комета».

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: родине Каштанки 2 часа ровно.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.